Чопцыри ажу кадаци рушыни, Олер куцыпе оляхы не рушыни, Касы стряка, май кости кытруп Сопцыри ажу кадаци рушыни, Олер куцыпе оляхы не рушыни, Касы стряка, Олер куцаме не ери, Да кутери ламу ери, Шыту патей капата, Пагару стягалюва, Олер куцаме не ери, Да кутери ламу ери, Шыту патей капата, Пагару